0: Болесе деп надан бакана киче сатто годи бакиче вишва год мамандале с вами хешванда че годи бакиче о си алака поличи аво сатто годо алака поличи аво Om Sri Alak Poetry, please come to us. And please fulfill the prayer of your Bhaktas.
1: As Bhaktov.
0: O Sri Alak Poetry, please come to us.
1: Prosím, Alak Poetry, príď k nám.